вечен, с добрым чекуми, вечно встречен, встречно вечен, видно пришвечен.